радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис».
1: Я в поездах, отставших от расписания. Я в городах, которых нету на карте. Я умер, так и не пришедший в сознание. Хотя

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM. I could stay awake just to hear.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 2 минуты. Плюс 20 за окном, днем до 26-28, без существенных осадков. На Радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. Россиянам разрешили перерабатывать вдвое больше нормы. Закон, принятый Госдумой, вступит в силу с 1 сентября. Лимит сверхурочной работы увеличится до 240 часов в год вместо допустимых сейчас 120. В законе уточняется, должно быть согласие работника, а оплата повышенной. Отмечается, что пенсионерам и в предпенсионном возрасте для допуска к перегрузкам придется получать разрешение от врачей. Самарский областной суд на следующей неделе приступит к рассмотрению уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. На первое заседание для участия в процессе в качестве потерпевшей будет этапирована дочь погибших, отбывающая наказание в исправительной колонии по другому приговору. Об этом сообщила пресс-служба суда. В убийстве экс-мэра Самары и его супруги обвиняется их внучка. Двое ее сообщников скрылись за рубежом и объявлены в международный розыск. Всего в рамках процесса суд намерен допросить 79 свидетелей. Заседание назначены на 21 и 22 мая. Зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко признался, что не смог сдать ЕГЭ. Он отметил, что сдать экзамен в качестве эксперимента его попросил министр просвещения. «Мне дали листок, я там ничего не понял. Это мне отдаленно напомнило период, когда я сдавал экзамен на права», — заявил академик РАН. Какой именно предмет пытался сдать Онищенко, не уточняется. От клещей в Самарской области пострадали уже порядка 1000 человек, треть из них – дети, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. 652 клеща, снятых с людей, проверили в лаборатории на вирусы. Антиген энцефалита обнаружили в одном экземпляре, а ДНК возбудителя боррелиоза – в 76. Санврачи призывают использовать на природе репелленты и защитную одежду. Ранее сообщалось, что Самарская область вошла в список эндемичных по клещевому энцефалиту регионов. Эндемичные районы – это территории, где существует повышенный риск заражения энцефалитом. Аномальная для середины мая жара установилась на территории Средней Волги. Сегодня местами пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до плюс 28. В выходные нам обещают ясную погоду и 30-градусную жару. Это на 8 и более градусов выше нормы. В такую погоду следует избегать солнца с 12 часов до 4 часов дня, носить головной убор, светлую одежду, пить больше воды и не оставлять детей и питомцев в закрытых автомобилях. Диана Шнайдер и Мира Андреева вышли в полуфинал турнира WTA в Риме в парном разряде. В четвертьфинале россиянки в трех сетах обыграли казахстанскую теннисистку Анну Данилину и американку Эйджу Мухаммед. В полуфинале пара Шнайдер-Андреева встретится с дуэтом Storm Hunter Австралия Джессика Пигула США. В прошлом году Андреева и Шнайдер в Риме также дошли до полуфинала парного разряда, где проиграли итальянскому дуэту Сары Ирани и Жасмин Паулини, которые стали победительницами. Доллар на сегодня 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей и 29 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер юго-восточный – 6-11 метров в секунду. Температура днем – до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 7 часов 13 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Пятница, на календаре 15 мая. Сейчас за окном плюс 20 градусов. Обещают нам жару до 26-28. Существенных осадков не прогнозируют. Пятничный гороскоп ожидает нас буквально через пару минут на 103.6 FM. Сейчас посмотрим, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 2 балла они загружены. Крупнее всего затор к этой минуте на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го парсъезда. На улице Аврора от Марии Стареза до Аэродромной. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. На Полевой от проспекта Ленина до Мичурина.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вен, вам могут навязать чужие стандарты работы или правила поведения, и пока с этим придется смириться. Тельцы, вам может стать сложнее действовать напрямую, появятся неожиданные преграды или люди у вас на пути. Используйте хитрость или смекалку. Близнецы, вы можете почувствовать снижение уровня энергии, а вот интенсивность внутренних переживаний возрастет, не принимайте решений. Раки, вы сможете четче понять свои истинные потребности. Посвятите время планированию дальнейших дел. Львы, день большого напряжения. Вряд ли вы сможете конструктивно работать. Лучше посвятить день о заботе о себе и своем самочувствии. Девы, вас может настигнуть шлейф эмоций, накопленных, но не выраженных за последнее время. День лучше провести в уединении в приятной обстановке. Весы, возможно, ощущение слабости и тревоги. Также вы можете столкнуться с беспорядком и некомпетентностью в привычных вещах и процессах. Скорпионы, не стоит форсировать события. Если что-то идет не так, пусть вы наверстаете все позже. Стрельцы, нежелательно начинать новые дела. Возможно, вас попытаются обмануть или вы столкнетесь с ошибками при расчетах и оформлении документов. Козероги, осторожнее строите планы. Некоторые из ваших данных неверны или не являются полными. Водолеи, ваши ближайшие перспективы окажутся размытыми. Строить конкретные планы будет невозможно. Лучше подождать. Рыбы, вашего участия потребуют некоторые старые дела. И хорошо бы от них не отлынивать. Делайте, пока есть возможность.
3: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
4: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7 часов 22 минуты. За окном сейчас плюс 20 градусов. Катя Григорьева присоединяется к нам на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вулкан Этна не похож ни на один другой вулкан на Земле. Сицилийский гигант десятилетиями ставил ученых в тупик, потому что он просто не вписывается в привычные типы классификации. Профессор Себастьян Пиле из Лозанны поясняет, по своей структуре Этна – это копия так называемых маленьких пятнистых вулканов. Обычно это крошечные бугорки на дне океана высотой в пару сотен метров. Но Этна вымахал до 3500. И мощь у него соответствующая. Достаточно вспомнить катастрофу 1669 года, когда лава полностью уничтожила 12 городов. Да и за последние годы он десятки раз засыпал пеплом Сицилию, парализуя работу международных аэропортов. Весь секрет в его расположении. Вулкан стоит на сложном стыке плит, которые не просто сталкиваются, а сминаются в гигантские складки. Эти деформации создали прямой канал для магмы из зоны пониженной скорости, особого слоя мантии, который обычно вообще не доходит до поверхности. Этот случай заставляет науку пересмотреть роль литосферы. Оказывается, земная кора не просто пассивная крышка, а активный участник, который может превратить маленькое пятно в аномального гиганта.
1: Реклама. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Отдыхаем всей семьей. Никс, лабиринт и веселый Роджер.
1: И еще более 45 европейских аттракционов.
4: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
1: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
5: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегапорт».

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка Радио Мегаполис, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре переменная облачность ожидается сегодня. Существенных осадков не обещают. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 7.42 в Самаре, на радио Мегаполис «Золотые хиты» вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра пятницы на календаре 15 мая. Откуда к нам пришел обычай свадебного поцелуя? И почему обручальное кольцо надевают на безымянный палец? Катя Григорьева расскажет и об этом тоже минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама. Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль» – делаем цены ниже.
1: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, где в Самаре сейчас самые большие скопления транспорта на дорогах. На 4 балла в целом загружено движение в городе по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда и от Профильной до 22-го партсъезда. На 22-го партсъезда от стакады через железную дорогу до Заводского шоссе, на Новосадовой от Гастелло до Глазной больницы, а также на Полевой от Молодогвардейской до Мичурина.
4: Радио «Мегаполис». Самара 103,6.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис Самаре, 7 часов 48 минут, на 103.6 FM, с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 мая – Международный день семей. Его учредила в начале 1990-х годов Генассамблея ООН. У праздника есть официальный символ – зеленый круг, внутри красный элемент, напоминающий сердце под крышей дома. Он отражает смысл праздника. Любящая семья – это центр общества. Версий происхождения слова «семья» несколько. Так, сочетание древнего индоевропейского корня «сем» и праиндоевропейского «им» означало «семя» или «один род». Древние славяне могли называть словом «семья» всех живущих совместно – и домочадцев, и челядь, и холопов. А вот предположение, что слово произошло от числительного «семь» и местоимение «я» – ошибочно. В древнерусском языке было числительное «седми», а местоимение «ас». Обычай поцелуя новобрачных пришел из Древнего Рима, где свадьба была контрактом, а поцелуй считался печатью, скрепляющей этот договор. Молодожены Древнего Египта надевали кольцо на безымянный палец, считая, что в нем начинается вена любви, которая несет кровь к сердцу.
4: Я, ты, он, она, вместе, целая страна, вместе, дружная семья.
5: Славим мы 100 тысяч я!
6: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио «Мегаполис».

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис. I'm still...

В Самаре 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 8 часов 2 минуты, за окном сейчас плюс 20, днем до 26-28 и без существенных осадков. На радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Госдума отклонила законопроект о фиксации средней скорости с помощью камер. Авторы инициативы просили разрешить регионам в качестве эксперимента проводить фиксацию таких нарушений. В рамках обсуждения в парламенте депутаты заявили, что принятие закона может привести к дополнительным расходам на установку новых дорожных комплексов. Кроме того, в одном регионе штрафы за среднюю скорость будут выносить, а в соседнем нет. Это противоречит принципу равенства перед законом. Мошенники похитили у россиян 7,5 миллиардов рублей за первые три месяца этого года. По данным ЦБ, российские банки за первый квартал получили от пострадавших почти 500 тысяч обращений. Банки отразили более 16 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1 триллиона 800 миллиардов рублей. В основном аферисты атакуют обычных граждан. Бизнес и компании оказываются под ударом в основном у хакеров, которые также нередко преследуют чисто финансовые цели. На следующей неделе в Самаре и Тольятти приступят ко второму этапу гидравлических испытаний теплосетей. Опрессовки продлятся с 18 мая по 1 июня. График публикует компания Т+. Трубопроводы будут испытывать повышенным давлением холодной водой. В Самаре опрессовки затронут тепловые сети Безымянской отопительной котельной и трубопроводы от Самарской ГРЭС. В Тольятти – магистрали от ТЭЦ ВАЗа. Первые 5 пациентов получили российскую вакцину от рака кишечника. На очереди еще 35 человек, сообщила «Известиям» глава медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Процесс идет с марта. Первому пациенту препарат ввели уже 6 раз. По словам Скворцовой, вакцина хорошо переносится и дает адекватный иммунный ответ. На «АвтоВАЗе» задумались о выпуске беспилотных машин. Об этом на съезде Союза машиностроителей России заявил глава компании Максим Соколов. Он отметил, что в сторону беспилотных технологий сейчас движется весь мир. В России в создании и развитии беспилотного транспорта задействованы «КамАЗ» и «Яндекс». По дорогам страны курсирует уже 101 беспилотный грузовик. Магнитная буря среднего уровня достигнет Земли сегодня. Причиной возмущений стала корональная дыра на Солнце. Изменения в магнитном поле Земли могут быть заметны с вечера. Доллар на сегодня 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей и 29 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 20 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: очень сложно.
1: 8:12 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе пятничное, сегодня 15 мая, за окном сейчас плюс 20 градусов, обещаю днем до 28 и без существенных осадков. Какие слова не стоит говорить человеку, находящемуся в ярости? Как...
2: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: Альта Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.
6: Радио Мегаполис. Самара 103.6

0: задание испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
1: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций, единый вход, семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
2: База, база, орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
4: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Металлург».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 8 часов 32 минуты. За окном сейчас плюс 21 градус. Далее на 103.6 FM. Подробно о погоде на сегодня. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Мошенники похитили со счетов россиян и юрлиц 7,5 миллиардов рублей. Данные за первые три месяца года обнародовал Центробанк. Отмечается, что объем хищений у физлиц снизился на 10%. При этом банки отразили почти 17 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение без малого 2 триллионов рублей, пишет агентство РИА. На следующей неделе в Самаре и Тольятти приступят ко второму этапу гидравлических испытаний теплосетей. Опрессовки продлятся с 18 мая по 1 июня. График публикует компания Т+. Трубопроводы будут испытывать повышенным давлением с использованием холодной воды. «АвтоВАЗ» захотел освоить выпуск беспилотных автомобилей. Об этом на съезде Союза машиностроителей России заявил глава компании Максим Соколов. Он отметил, что в сторону беспилотных технологий сейчас движется весь мир. Минтранс предложил ввести на железнодорожных переездах фото-видеофиксации нарушений. Это позволит привлекать к ответственности тех, кто объезжает шлагбаумы и не реагирует на светофоры. При этом главная цель – снизить количество столкновений автомобилей с поездами. Первые камеры появятся там, где аварии уже случались.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 21 градус.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8.44 в Самаре на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, желаю отличного утра пятницы на календаре 15 мая. Историю о том, как ошибка машиниста поезда едва не привела к экологической катастрофе, Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Баланс Тауэрс. Лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой» проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Расскажу о дорожной обстановке в Самаре к этой минуте. На 6 баллов загружено движение по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего пробки на Московском шоссе 22-го парсъезда до Авроры, на Димитрово, Старозагорода, Московского шоссе, на Мичурино от Осипенко до Чкалова, на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го парсъезда.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре без 10.9. Сейчас послушаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 мая 2001 года в штате Огайо никем не управляемый грузовой поезд за 2 часа проехал больше сотни километров. Среди вагонов были 2 цистерны с жидким фенолом, и крушение грозило экологической катастрофой. Местами поезд разгонялся больше 70 километров в час. Причиной ЧП считается ошибка машиниста. Во время маневров на одной из станций он заметил неверное направление стрелки путей, вышел поправить ее, но вместо тормоза нажал на газ. Неуправляемый состав покатился со станции Стэнли в 11.30. Несколько попыток догнать его и заскочить внутрь не удались. Сработал рискованный план. Отцепили локомотив от другого состава и стали ждать сбежавший поезд на разъезде. А когда он прошел мимо, локомотив догнал его и на скорости 80 км в час зацепил последний вагон. Потом опытный машинист аккуратно снизил скорость до 18 км в час, а на следующем переезде в локомотив беглеца заскочил другой машинист и отключил тягу. Номер неуправляемого тепловоза был 8888. Инцидент окрестили обезумевшими восьмерками, а в 2010 году сняли с Дензелом Вашингтоном фильм «Неуправляемый».
4: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 8 часов 58 минут. Впереди на 103.6 FM новости и прогноз погоды. А через минуту на радио Мегаполис музыка, понятная без слов.
1: Реклама.

0: 8-373-2010.
1: Иван Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличие. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самария, 9 часов 2 минуты, за окном сейчас плюс 21, днем до 26-28 градусов, без существенных осадков. С новостями на 103.6 FM, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. На российских границах усилили санитарный контроль, чтобы не допустить завоза хантавируса Андес. Об этом сообщает парламентская газета со ссылкой на Роспотребнадзор. Речь идет о варианте вируса, который распространен в странах Америки и может вызывать тяжелую легочную форму заболевания. В России, как пояснили в ведомстве, природные очаги хантавируса есть, но они связаны с другой формой инфекции, которая от человека к человеку не передается. Кроме того, климатические условия в нашей стране для вируса Андес неблагоприятны. Также в России есть необходимые тест-системы для диагностики таких инфекций. Арбитраж Москвы закрыл дело о возврате 14 миллиардов рублей за строительство трассы обход Тольятти. Концессионная компания, которая строила дорогу и сейчас эксплуатирует трассу, отказалась от иска против Счетной палаты. Стоимость проекта, напомню, составила 140 миллиардов рублей, из них 96 миллиардов компания получила в качестве федерального гранта. В рамках судебного процесса концессионер оспаривал предъявление Счетной палаты о возвращении в федеральную казну 14 миллиардов. Аудиторы поясняли, что компания необоснованно получила эту сумму в качестве возмещения НДС по затратам, профинансированным за счет бюджетных инвестиций. С чем связан отказ от иска, неизвестно. В Самаре несовершеннолетних подростков арестовали по делу о теракте после того, как они подожгли трансформаторный шкаф на железной дороге. Сотрудниками регионального УФСБ были задержаны двое, оба жители Татарстана. На допросе они признались, что совершили поджог по заданию куратора за вознаграждение в 20 тысяч рублей. Теперь им грозит до 20 лет лишения свободы. Российский двигатель ПД-8 для импортозамещенного самолета «Сухой Суперджет-100» завершил все сертификационные испытания, передает агентство РИА, ссылаясь на Ростех. Отмечается, что опытные образцы двигателей подтвердили правильность конструкторских решений. Двигатели проверяли в условиях обледенения на стенде и во время полетов. Также деталь прошла испытания по забросу птиц, воды и на обрыв лопатки вентилятора и показала надежную работу в 150-часовом эксперименте, имитирующем длительную эксплуатацию. Рейтинг тревог россиян возглавили блокировки интернета, которые сейчас происходят. Как пишут ведомости, эта тема вышла в лидеры впервые с 2022-го. Среди основных причин беспокойства – блокировки соцсетей и потеря уверенности в том, что сохранится возможность платежей банковскими картами или через QR-коды. В топ-5 тем, которые беспокоят россиян, также вошли атаки дронов и диверсии, война в Иране и финансовые мошенники. Доллар на сегодня 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Сегодня в Самаре переменная облачность ожидается без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 21 градус.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9:10 в Самаре на радио Мегаполис «Золотые хиты». С вами Дмитрий Рожков. Доброе пятничное. Сегодня 15 мая. За окном сейчас плюс 21 градус. На радио Мегаполис мы начинаем разгадывать невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. Два билета в кино у нас на кону. И вот невероятный вопрос. Сегодняшнее внимание. Женщины изучают это на 45% дольше, чем мужчины. Повторю, женщины изучают это на 45% дольше, чем мужчины. А о чем речь, как вы думаете? 25-07-021. Дозванивайтесь, если есть подходящий вариант. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
3: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
2: Детские и семейные.
3: Водные, надувные и экстремальные.
2: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Быстро расскажу о ситуации на самарских дорогах. Затруднено сейчас движение в городе по данным Яндекс.Карт. На 6 баллов загружено. Крупнее всего заторы на Нововокзальной от Фадеева до Нагорной, на Алматинской от Черемшанской до Старозагора и на Новосадовой от Гастелло до Глазной больницы.
4: Радио Мегаполис. Самара 103.

0: 9.15. Самарин, радио Мегаполис. Невероятный вопрос. Женщины изучают это на 45% дольше, чем мужчины. О чем речь? 25-07-021. Номер для ваших версий. Удачи. Доброе утро. Слушаю вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Мой вариант – это иностранные языки.
0: Иностранные языки. Речь не об иностранных языках, но вот это, кстати, приходится изучать на иностранном языке, если находишься, понятное дело, за рубежом. Что это может быть? Давайте еще подумаем. Спасибо. Доброе утро. Вы что ответите?
2: Доброе утро. Может быть, инструкция по сборке, ну, допустим, мебели там, чего-либо.
0: Неплохо. Принимается как возможный вариант. А речь у нас о другом. Поищем еще. Спасибо. Доброе утро. Что скажете вы нам?
3: Доброе утро. Возможно, девушки изучают дольше инструкцию?
0: Чему-либо. Не об инструкции речь. Спасибо. Не одиноки в этом предположении, но пока что далеко. Спасибо. Доброе утро. Послушаем вас.
4: Доброе утро. Может быть, состав, когда покупать продукты?
0: Ага, отлично. Но тоже мимо. Хотя вы, мимо, мне кажется, ближе всех к правильному ответу пока что.
4: Речь, да, но правда... может, срок годности тогда.
0: Нет, просто состав продуктов там тоже есть. Женщины изучают это на 45% дольше, чем мужчины. О чем идет речь? 25-07-021. Есть версии, звоните, удачи. А сейчас на 103.6 FM Анна Романова и пятничный гороскоп.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Вен, вам могут навязать чужие стандарты работы или правила поведения, и пока с этим придется смириться. Тельцы, вам может стать сложнее действовать напрямую, появятся неожиданные преграды или люди у вас на пути. Используйте хитрость или смекалку. Близнецы, вы можете почувствовать снижение уровня энергии, а вот интенсивность внутренних переживаний возрастет, не принимайте решений. Раки, вы сможете четче понять свои истинные потребности. Посвятите время планированию дальнейших дел. Львы, день большого напряжения. Вряд ли вы сможете конструктивно работать. Лучше посвятить день о заботе о себе и своем самочувствии. Девы, вас может настигнуть шлейф эмоций, накопленных, но не выраженных за последнее время. День лучше провести в уединении в приятной обстановке. Весы. Возможно, ощущение слабости и тревоги. Также вы можете столкнуться с беспорядком и некомпетентностью в привычных вещах и процессах. Скорпионы. Не стоит форсировать события. Если что-то идет не так, пусть вы наверстаете все позже. Стрельцы. Нежелательно начинать новые дела. Возможно, вас попытаются обмануть или вы столкнетесь с ошибками при расчетах и оформлении документов. Козероги, осторожнее строите планы. Некоторые из ваших данных неверны или не являются полными. Водолеи, ваши ближайшие перспективы окажутся размытыми. Строить конкретные планы будет невозможно. Лучше подождать. Рыбы, вашего участия потребуют некоторые старые дела. И хорошо бы от них не отлынивать. Делайте, пока есть возможность.
8: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 9.22, за окном плюс 21 градус, уже днем разогреется до 26-28, существенных осадков нам снова не обещают. Вернемся скоро к невероятному вопросу, а сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Вулкан Этна не похож ни на один другой вулкан на Земле. Сицилийский гигант десятилетиями ставил ученых в тупик, потому что он просто не вписывается в привычные типы классификации. Профессор Себастьян Пиле из Лозанны поясняет, по своей структуре Этна – это копия так называемых маленьких пятнистых вулканов. Обычно это крошечные бугорки на дне океана высотой в пару сотен метров. Но Этна вымахал до 3500, и мощь у него соответствующая. Достаточно вспомнить катастрофу 1669 года, когда лава полностью уничтожила 12 городов. Да и за последние годы он десятки раз засыпал пеплом Сицилию, парализуя работу международных аэропортов. Весь секрет в его расположении. Вулкан стоит на сложном стыке плит, которые не просто сталкиваются, а сминаются в гигантские складки. Эти деформации создали прямой канал для магмы из зоны пониженной скорости, особого слоя мантии, который обычно вообще не доходит до поверхности. Этот случай заставляет науку пересмотреть роль литосферы. Оказывается, земная кора не просто пассивная крышка, а активный участник, который может превратить маленькое пятно в аномального гиганта.
0: На радио «Мегаполис» невероятный вопрос продолжается. Женщины изучают это на 45% дольше, чем мужчины. По версии про иностранные языки, отличный вариант про состав продуктов на этикетке. Я сказал, что состав продуктов там, собственно, тоже есть. Но что-то другое все-таки имеется в виду. О чем же речь? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Удачи! Доброе утро, пожалуйста, отвечайте.
4: Доброе утро. Может быть, кулинарный рецепт?
0: Речь не о рецептах, спасибо, подумаем. Доброе утро, слушаю вас.
5: Здравствуйте, а может быть, меню в ресторане?
0: Меню в ресторане? Девушки, по вашим наблюдениям, дольше это делают? На вашем примере, допустим. Дольше делаете?
5: Если на моем примере, спутник, то, наверное, нет.
0: А, вы быстрее решаете, да?
5: Я быстрее,
0: что
5: да.
0: Хотите съесть? Женщины изучают, согласно статистике, на 45% дольше, нежели мужчины. Меню в ресторане или кафе – это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Немного он не о вас, но статистика говорит о том, что все-таки дольше делают это именно девушки, изучают меню в ресторане. Как зовут вас?
5: Меня зовут Светлана.
0: Светлана, вы умница. Разгадали сегодняшний невероятный вопрос и получаете приз от 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
5: Спасибо большое. Я Светлана с улицы Земница, разгадала невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на радио «Мегаполис» в понедельник утром. Как обычно, после 9 участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам!
1: Реклама.
6: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
7: Ну, рассказывай, где и как.
6: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
7: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
8: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
9: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
10: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активикапарк.рф.
11: База, база! Орел в гнезде! И никуда не торопится. 0+.
12: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у «Космопорта-2» ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
13: Полная стоимость кредита от 19,391% до 28,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредита рубль. Универсальная лицензия Банка России номер 20. 12412 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио.

0: 9:32 в Самаре на радио «Мегаполис» «Золотые хиты». Уже закончилась игра «Невероятный вопрос» на радио «Мегаполис». Женщины изучают это на 45% дольше, нежели мужчина. О чем речь? Я спрашивал. Правильный ответ – меню в ресторане, сказала нам Светлана с улицы Земец, и выиграла 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Утром в будни задаю я невероятный вопрос после 9 и отдаю с удовольствием призы за догадливость победителям. Желаю вам тоже успеха в невероятном опросе на радио «Мегаполис», например, уже в понедельник. Через минуту поговорим о погоде на сегодня, а сейчас на 103.6 FM краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. На российских границах усилили санконтроль, чтобы не допустить завоз хантавируса «Андес». Об этом сообщает Роспотребнадзор. Речь идет о варианте вируса, который распространен в странах Америки и может вызвать тяжелую легочную форму заболевания. В Самаре подростков арестовали по делу о теракте после того, как они подожгли трансформаторный шкаф на железной дороге. Сотрудниками регионального УФСБ были задержаны 2, оба жители Татарстана. Теперь им грозит до 20 лет. Круглосуточные автобусы продолжат курсировать в аэропорт Курумыч из Самары и Тольятти. Напомню, экспресс-маршруты запустили 1,5 года назад. В прошедшие майские праздники автобусы перевезли более 5000 пассажиров. Магнитная буря достигнет Земли сегодня. Причиной возмущений стала корональная дыра на Солнце. Изменения в магнитном поле Земли могут быть заметны с вечера. Согласно прогнозам, интенсивность бури достигнет силы G1, G2, что соответствует среднему уровню. Россиянам перечислили самые неперспективные профессии в 2026 году. В первую очередь это филологи и журналисты. По данным экспертов, на одну вакансию в сфере журналистики приходится примерно 300 выпускников. На высокую зарплату также сложно рассчитывать сейчас в сфере культурологии.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность. Существенных осадков не обещают нам. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: На радио Мегаполис музыка, которую мы любим. Самый лучший день для многих сегодняшний, на календаре пятница. А как иначе, заканчивается рабочая неделя, а впереди теплые солнечные выходные. С вами Дмитрий Рожков, рад приветствовать. 15 мая отмечается Международный день семей. О нескольких версиях происхождения слова «семья» Катя Григорьева будет рассказывать в предстоящие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30

0: 15 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
1: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
3: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».
7: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, движение загружено на 5 баллов. Сильнее всего на Алматинской, Черемшанской до Старозагора, на Мичурино от Осипенко до Чкалова, еще на Полевой от Молодогвардейской до Мичурино.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 9 часов 47 минут. Сейчас Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 мая – Международный день семей. Его учредила в начале 1990-х годов Генассамблея ООН. У праздника есть официальный символ – зеленый круг, внутри красный элемент, напоминающий сердце под крышей дома. Он отражает смысл праздника. Любящая семья – это центр общества. Версий происхождения слова «семья» несколько. Так, сочетание древнего индоевропейского корня «сем» и праиндоевропейского «им» означало «семя» или «один род». Древние славяне могли называть словом «семья» всех живущих совместно – и домочадцев, и челядь, и холопов. А вот предположение, что слово произошло от числительного «семь» и местоимение «я» – ошибочно. В древнерусском языке было числительное «седми», а местоимение «ас». Обычай поцелуя новобрачных пришел из Древнего Рима, где свадьба была контрактом, а поцелуй считался печатью, скрепляющей этот договор. Молодожены Древнего Египта надевали кольцо на безымянный палец, считая, что в нем начинается вена любви, которая несет кровь к сердцу.
4: Я, ты, он, она, вместе, целая страна, вместе, дружная семья.
5: Словим мы 100 тысяч я!
6: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: Радио Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: 9:56, Самарин, радио Мегаполис, впереди новости, после поговорим о погоде, а через минуту у нас музыка, понятная без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама. Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей Княжий Терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь Княжий Стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав – богатырская силушка. Русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альта Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио Мегаполис.
6: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 1 минута, плюс 23 за окном, днем ожидается до плюс 28, без существенных осадков. На Радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Россиянам разрешили перерабатывать вдвое больше нормы. Закон, принятый Госдумой, вступит в силу с 1 сентября. Лимит сверхурочной работы увеличится до 240 часов в год вместо допустимых сейчас 120. Отмечается, что пенсионерам и в предпенсионном возрасте для допуска к перегрузкам придется получать разрешение от врачей. Самарский областной суд на следующей неделе приступит к рассмотрению уголовного дела об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги. На первое заседание для участия в процессе в качестве потерпевшей будет этапирована дочь погибших, отбывающая наказание в исправительной колонии по другому приговору. Об этом сообщила пресс-служба суда. В убийстве экс-мэра Самары и его супруги обвиняется их внучка. Двое ее сообщников скрылись за рубежом и объявлены в международный розыск. Всего в рамках процесса суд намерен допросить 79 свидетелей. Заседание назначены на 21 и 22 мая. От клещей в Самарской области пострадали уже порядка 1000 человек, треть из них – дети, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. 652 клеща, снятых с людей, проверили в лаборатории на вирусы. Антиген энцефалита обнаружили в одном экземпляре, а ДНК возбудителя боррелиоза – в 76. Ранее сообщалось, что Самарская область вошла в список эндемичных по клещевому энцефалиту регионов. Эндемичные районы – это территории, где существует повышенный риск заражения энцефалитом. Аномальная для середины мая жара установилась на территории Средней Волги. Сегодня местами пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до плюс 28. В выходные нам обещают ясную погоду и 30-градусную жару. Это на 8 и более градусов выше нормы. В такую погоду следует избегать солнца с 12 часов до 4 часов дня, носить головной убор, светлую одежду, пить больше воды и не оставлять детей и питомцев в закрытых автомобилях. На автобазе задумались о выпуске беспилотных машин. Об этом на съезде Союза машиностроителей России заявил глава компании Максим Соколов. Он отметил, что в сторону беспилотных технологий сейчас движется весь мир. В России в создании и развитии беспилотного транспорта задействованы КАМАЗ и Яндекс. По дорогам страны курсирует уже 101 беспилотный грузовик. Доллар на сегодня 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей и 29 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 23 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполис «Золотые хиты». В Самаре 10 часов 12 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM. Автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Немного о каршеринге. В начале года спрос показал резкий скачок из-за снежной погоды, когда водители чаще выбирали аренду вместо общественного транспорта или вместо своей машины, которую не хотелось заводить в мороз. С наступлением тепла каршеринг все чаще используется для поездок за город и между регионами. За пределами столиц услуга особенно популярна в Екатеринбурге, Челябинске и Самаре. Число активных пользователей в стране приближается к 5 миллионам. Самые активные – это не только 20-летняя молодежь, но и водители от 38 до 47. Часто подсчеты показывают, что если годовой пробег меньше 10 тысяч километров, то каршеринг обходится дешевле содержания собственной машины. Правда, за дешевизну иногда приходится судиться. По ряду данных, штрафы приносят компаниям более 20% выручки. Но пользователи перестали это терпеть. В прошлом году число исков к операторам значительно выросло. Люди массово отсуживают деньги за сомнительные царапины и штрафы с телеметрией. По данным РБК, средний размер претензий, предъявляемых каршеринговыми компаниями клиентам, составляет около 147 тысяч. Однако, если клиент обратился в суд и выиграл процесс, итоговая сумма в его пользу в среднем достигает 207 тысяч. Главное помнить, если доказательств вины нет, автоматическое списание денег еще не означает, что правда на стороне системы. Есть и неочевидные ловушки каршеринга. Одна из них – это цифровой след. Подключая телефон к мультимедиа, вы дарите системе свои контакты. Чтобы не наследить, лучше использовать разъем только для зарядки. А перед выходом обязательно нажать кнопку «Забыть устройство».
1: Реклама.
4: Да,

0: 8-373-2010.
1: В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама застройщик ООО «Созависимый мостовой проектная декларация» на сайте нашкодчудом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Это Леони и Каллум Скотт на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. В Самаре 10.22. С вами Дмитрий Рожков. Хорошего вам дня желаю на календаре. 15 мая. За окном сейчас плюс 23 градуса. Обещаю, днем до 26-28. Существенных осадков не предвидится. На 103.6 FM пора снова послушать Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Есть два слова, которые никогда, ни при каких обстоятельствах не стоит говорить человеку, который находится в ярости. Это слова «успокойся» и «расслабься». Профессор психологии Райан Мартин утверждает, за всю историю человечества они не успокоили еще никого. В момент гнева логика отключается, работает только инстинкт обороны. Фраза «просто подыши» звучит для собеседника как попытка его заткнуть. Но есть один прием, который сам профессор называет благородной манипуляцией. Вместо того, чтобы просить тишины, замолчите сами. Или начните говорить тише и мягче, чем обычно. Мы эволюционно запрограммированы подстраиваться под тон окружающих. Если вы не ведетесь на крик, а сохраняете ровный голос, эмоциональный накал оппонента неизбежно поползет вниз. И вот когда шторм утихнет, наступает время для главного козыря. Важно подтвердить, что он чувствует. Вместо споров сказать «я вижу, что тебя это сильно задело, давай вместе подумаем, что делать». Вы признаете его эмоции, не признавая его правоту. Это и есть высший пилотаж в общении. В общем, если хотите потушить пожар, не дуйте на него, а просто убавьте звук.
4: Реклама.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
8: Дяди, тети, очень важно, объявляем разговор.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегафон».

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, в Самаре половина 11, сейчас на улице +23, дальше на 103.6 FM. Подробно о погоде на сегодня, сейчас на радио Мегаполис, коротко о свежих новостях.
1: Здравствуйте. Магнитная буря среднего уровня достигнет Земли сегодня. По словам ученых, к возмущениям в магнитосфере приведет корональная дыра на Солнце. В настоящее время крупное образование входит в область, откуда будет оказывать влияние на Землю. Изменения в магнитном поле могут быть заметны с вечера. Ожидается буря среднего уровня. На берегу Волги в Самаре хотят возвести новый жилой комплекс. Строительство планируется на территории бывшего силикатного завода. Согласно проекту, новый ЖК будет построен на трех уровнях, равномерно поднимающихся от Софийского собора до ЖК «Парус». Детям до 14 лет снова разрешили въезжать из России в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Как сообщает МИД России, такой порядок будет действовать до конца 2027-го. Напомню, с 20 января дети до 14 могли выехать из России в эти республики только по загранпаспорту. В поездах дальнего следования появится непрерывный интернет. Для этого разрабатывается отечественный аналог Starlink. Как пишет РБК, на первом этапе решаются вопросы интеграции нового оборудования в пассажирский поезд. Первые клиенты смогут проверить качество сервиса уже в этом году.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем +26-28. Сейчас в Самаре +23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8-373-2010.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Самаре 10 часов 47 минут, радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. А сейчас на 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 мая 2001 года в штате Огайо никем не управляемый грузовой поезд за 2 часа проехал больше сотни километров. Среди вагонов были 2 цистерны с жидким фенолом, и крушение грозило экологической катастрофой. Местами поезд разгонялся больше 70 километров в час. Причиной ЧП считается ошибка машиниста. Во время маневров на одной из станций он заметил неверное направление стрелки путей, вышел поправить ее, но вместо тормоза нажал на газ. Неуправляемый состав покатился со станции Стэнли в 11:30. Несколько попыток догнать его и заскочить внутрь не удались. Сработал рискованный план. Отцепили локомотив от другого состава и стали ждать сбежавший поезд на разъезде. А когда он прошел мимо, локомотив догнал его и на скорости 80 км в час зацепил последний вагон. Потом опытный машинист аккуратно снизил скорость до 18 км в час, а на следующем переезде в локомотив беглеца заскочил другой машинист и отключил тягу. Номер неуправляемого тепловоза был 8888. Инцидент окрестили обезумевшими восьмерками, а в 2010 году сняли с Дензелом Вашингтоном фильм «Неуправляемый».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, плюс 24 за окном, днем до 28, без существенных осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Мошенники похитили у россиян 7,5 миллиардов рублей за первые три месяца этого года. По данным ЦБ, российские банки за первый квартал получили от пострадавших почти 500 тысяч обращений. Банки отразили более 16 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1 триллиона 800 миллиардов рублей. В основном аферисты атакуют обычных граждан. Бизнес и компании оказываются под ударом в основном у хакеров, которые также нередко преследуют чисто финансовые цели. На следующей неделе в Самаре и Тольятти приступят ко второму этапу гидравлических испытаний теплосетей. Опрессовки продлятся с 18 мая по 1 июня. График публикует компания Т+. Трубопроводы будут испытывать повышенным давлением холодной водой. В Самаре опрессовки затронут тепловые сети Безымянской отопительной котельной и трубопроводы от Самарской ГРЭС. В Тольятти – магистрали от ТЭЦ ВАЗа. Первые 5 пациентов получили российскую вакцину от рака кишечника. На очереди еще 35 человек, сообщила «Известиям» глава медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Процесс идет с марта. Первому пациенту препарат ввели уже 6 раз. По словам Скворцовой, вакцина хорошо переносится и дает адекватный иммунный ответ. Аномальная для середины мая жара установилась на территории Средней Волги. Сегодня местами пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до плюс 28. В выходные нам обещают ясную погоду и 30-градусную жару. Это на 8 и более градусов выше нормы. В такую погоду следует избегать солнца с 12 часов до 4 часов дня, носить головной убор, светлую одежду, пить больше воды и не оставлять детей и питомцев в закрытых автомобилях. Магнитная буря среднего уровня достигнет Земли сегодня. Причиной возмущений стала корональная дыра на Солнце. Изменения в магнитном поле Земли могут быть заметны с вечера. Россиянам перечислили самые неперспективные профессии в 2026 году. В первую очередь это филологи и журналисты. По данным экспертов, на одну вакансию в сфере журналистики приходится примерно 300 выпускников. На высокую зарплату также сложно рассчитывать сейчас в сфере культурологии. Доллар на сегодня 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО МЛЦ, медицинский многопрофильный центр. Сегодня в Самаре переменная облачность, ожидается без существенных осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио Мегаполис.

0: Вадим Усланов на радио «Мегаполис». Золотые хиты нашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам хорошего продолжения пятницы и прекрасных предстоящих выходных. В ближайшие 10 минут только музыка на 103.6 FM. Майкл Бубле, «Beautiful Madness», уже через минуту на радио «Мегаполис».
1: Реклама. Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек». Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис»
1: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Мегаполис».

0: Реклама. Кусается ипотека. Но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
1: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,123%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рублей. Универсальная лицензия Банка России на 2013 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Агент Джуниор, ваше задание – испытать новый парк. В вашем распоряжении единый вход. Больше 20 игровых зон и семейный ресторан. Действовать нужно быстро.
7: Хотя зачем спешить? В «Активике» нет ограничений по времени. Новый парк активного отдыха «Активика» в ТРК «Гудок». Десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. «Активикапарк.рф».
8: База, база! Орел в гнезде! И никуда не торопится. 0+.
9: Телефон рекламной службы 207-21-27.
10: Радио «Мегаполь».

0: Дуэт Мэткон на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. В Самаре 11.33. Далее на 103.6 FM еще 10 минут музыки нон-стоп. Оливия Дин на очереди. Man I Need. А сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В центре Самары сегодня горел расселенный дом на улице Арцебушевской. Пожар был такой силы, что едва не перекинулся на соседний жилой дом, сообщили в МЧС. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. На то, чтобы ликвидировать горение, ушло около 2 часов. «АвтоВАЗ» захотел освоить выпуск беспилотных автомобилей. Об этом на съезде Союза машиностроителей России заявил глава компании Максим Соколов. Он отметил, что в сторону беспилотных технологий сейчас движется весь мир. Россиянам вернули 60% денег за отмененные туры на Ближний Восток. Остальные средства пока зависли у авиакомпаний и отелей. Об этом сообщили агентству РИА в Ассоциации туроператоров. Там отметили, что возврат денег за путевки через фонд ответственности туроператоров может занять до 10 месяцев. Фильмы кинокомпании «Дисней» исчезнут из российских онлайн-кинотеатров. У отечественных сервисов заканчиваются прокатные лицензии, а новые контракты студия заключать не собирается. Часть фильмов «Дисней» убрали из онлайн-кинотеатров еще в 2023-м. Сейчас на российских стримингах еще можно найти диснеевские мультфильмы, но к концу года их тоже уберут.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность. Существенных осадков не обещают. Но ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура днем до 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 25.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление карусели, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
5: «Баланс Тауэрс» – лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
6: Реклама застройщик ООО «Созависимый мостовой проектная декларация» на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланстауэрс» – победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан-2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 26 за окном. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области разъяснили порядок школьных уроков при ракетной опасности и угрозе атаки беспилотников. Если за час до первого урока не отменяют тревогу, занятия переносят на вторую смену или проводят дистанционно. Об изменениях родителям сообщат классные руководители. В школах с двумя сменами, если за час до первого урока не объявили отбой, организуют дистанционное обучение. Вторая смена учится очно или дистанционно в зависимости от времени отбоя. В центре Самары сегодня утром произошел крупный пожар на улице Арцебушевской. Загорелись расселенные дома и надворные постройки. Огонь охватил 400 квадратных метров. Существовала угроза для соседнего жилого дома. На то, чтобы потушить пожар, ушло 2 часа. На месте работали 80 человек и больше 25 спецавтомобилей. Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются. В Самаре стартовал проект по изучению генетических рисков адаптации иностранных студентов. Ученые анализируют, как особенности разных этносов влияют на здоровье при переезде в Россию. В исследовании уже участвуют 30 студентов из Индии. Эксперты изучают влияние генетики и новых условий проживания на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ. Есть первые результаты. Например, зафиксировано, что у индусов гораздо чаще, чем у других, обнаруживается гипертония. В будущем к проекту планируют привлечь студентов из Вьетнама, Китая, стран Ближнего Востока и Африки. Россиянам вернули 60% денег за отмененные туры на Ближний Восток. Остальные средства пока зависли у авиакомпаний и отелей. Об этом сообщили агентству РИА в Ассоциации туроператоров. Там отметили, что возврат денег за путевки через фонд ответственности туроператоров может занять до 10 месяцев, так как на оформление документов уходит много времени. Ранее российское правительство потребовало компенсировать потери туристам, чьи поездки были запланированы на Ближний Восток с конца февраля и до конца марта. Акрон пропустил во всех 15 домашних матчах нынешнего сезона РПЛ. Ранее такой результат показывали Урал в сезоне 2012-2013 годов и Крылья Советов в сезоне 2018-2019 годов. Тольяттинский клуб за тур до окончания чемпионата идет на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ с 27 очками. В заключительной игре сезона в воскресенье 17 мая Акрон сыграет с Крыльями Советов. Обоим клубам, чтобы сохранить место в премьер-лиге без стыковых матчей, нужна только победа. Доллар на сегодня 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей и 29 копеек.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды на завтра, 16 мая, в субботу переменная облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, температура воздуха нынешней ночью плюс 18-20, завтра днем до 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 26.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Виагра на радио Мегаполис, золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков, удачного вам продолжения пятницы желаю и отличных грядущих выходных. Сегодня 15 мая. Откуда родом чайный гриб и о других интереснейших фактах, связанных с ним, Анна Романова расскажет минут через пять на 103.6 FM. А перед этим послушаем новинку от Тедди Суимса «Mr. Know It All» на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
7: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
8: Квест-центр «Изоляция». Популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
9: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: без окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Это Тедди Свимс и его новый хит «Мистер Know It All» на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего и пятничного настроения. Минуты через три «Саваш» на 103.6 FM, а сейчас мы послушаем Анну Романову на радио «Мегаполис».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Чайный гриб родом из Китая, где его ценили за очищающие и заживляющие свойства. В Китае гриб называют хайбао – морское сокровище, или вэйбао – сокровище для желудка. Морское оно потому, что внешне чайный гриб похож на медузу. Сегодня чайный гриб. Самое первое упоминание чайного гриба относится к 221 году до нашей эры. Считается, что именно тогда, во времена императора Цинь Шихуанди, напиток из чайного гриба называли эликсиром бессмертия. Это не один гриб. На самом деле это сожительство нескольких видов дрожжей и бактерий, образующих общую колонию. Научное название гриба Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast – SCOBY. В Европе чайный гриб называют камбуча. Но это результат исторической ошибки. Японское слово «комбо-ча» означает «чай из водорослей», а чайный гриб в Японии называют «коча-киноко». Даже в домашних условиях при должном уходе гриб может вырастать до огромных размеров, превышая вес в 100 килограммов. Уж не знаю, у кого дома жил такой гриб. Бактериальная целлюлоза, которую строит гриб, по структуре почти идентична человеческой коже. Ее можно заживлять раны, поскольку она обладает естественными антисептическими свойствами, подавляя рост золотистого стафилококка. У чайного гриба есть электрический пульс, похожий на тот, что происходит у нас в мозгу. Гриб реагирует на свет и химические изменения в окружающей среде. Внутри гриба живут особые микроорганизмы – персистеры. Это клетки, которые находятся в состоянии глубокого покоя и не участвуют в ферментации. Их единственная цель – сохранить генетическую память колонии на случай катастрофы. Например, если вы забудете покормить гриб на полгода, тогда они проснутся и восстановят гриб. Чайный гриб – один из немногих земных организмов, который успешно прошел испытания в открытом космосе. Образцы чайного гриба выставляли за борт МКС на 18 месяцев, и он полностью восстановил структуру, вернувшись на Землю. В 1950-х годах в Италии гриб был настоящим письмом счастья. Его передавали из рук в руки с инструкциями и только бесплатно, считая, что его продажа приносит несчастье. И что на первом месте? Чайный гриб может умереть от сахара. Хотя гриб питается сладким чаем, крупинки нерастворенного сахара могут вызывать у него ожоги. Сахар нужно сначала полностью растворить в воде.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис».

0: Полина Гагарина на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего, в Самаре половина первого. Дальше на 103.6 FM Imagine Dragons с суперхитом «Believer». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области родителям разъяснили порядок школьных уроков при ракетной опасности и угрозе атаки беспилотников. Если за час до первого урока не отменяют тревогу, занятия переносят на вторую смену или проводят дистанционно. В центре Самары сегодня утром случился пожар на улице Арцебушевской. Загорелись расселенный дом и надворные постройки. Огонь охватил 400 квадратных метров. Существовала угроза для соседнего жилого дома. В Самаре стартовал проект по изучению генетических рисков адаптации иностранных студентов, передает «Комсомолка». Ученые анализируют, как особенности разных этносов влияют на здоровье при приезде в Россию. В исследовании уже участвуют 30 студентов из Индии. В РПЛ в заключительном туре сезона в воскресенье 17 мая «Акрон» сыграет с «Крыльями Советов». Обоим клубам, чтобы сохранить место в премьер-лиге без таковых матчей, нужна только победа.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В субботу, 16 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Температура предстоящей ночью 18-20 градусов. Завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре 27 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: ДДТ на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Впереди на 103.6 FM золотая коллекция «Радио Мегаполис» с тройкой главных хитов разных десятилетий. В этом отрезке у нас Адриано Челентано, «Confessa», «Rhythm as a Dance» от группы Snap и дуэт «Modern Talking».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракитная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех, всех, всех. И для вас, конечно. Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
3: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору для его участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 23-12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
6: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
9: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Адриана Челентана в золотой коллекции радио «Мегаполис». Далее на 103.6 FM свежий выпуск новостей, прогноз погоды на завтра, а затем 5 песен о любви. В самом начале послушаем прекрасную Лану Дель Рей. С вами был Дмитрий Рожков. Встретимся вновь в понедельник утром в 7.00. Желаю вам удачного завершения от рабочей недели, прекрасных предстоящих выходных и счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минут с небольшим отдохнем от слов и послушаем инструментальную музыку.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в «Арена Авто». Первый официальный дилер «Дипал» в Самарской и Ульяновской областях. «Дипал G318» уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе, 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300. В жилых башнях «Баланс Тауэрс» 18 квартир с дополнительным бесплатным функционалом и выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru. Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте нашточка.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: солнце с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Бывший глава Самарского территориального фонда обязательного медстрахования Владислав Романов подозревается в причинении ущерба Минздраву на 100 миллионов рублей. Он находится в федеральном розыске по делу о мошенничестве. Следствие выяснило, что он вместе с сообщниками заключал фиктивные контракты на поставку медоборудования. За 5 лет было заключено более 600 контрактов на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Трое подозреваемых уже в СИЗО, расследование продолжается. Самарской области могут дать право временно запрещать продажу вейпов. Соответствующий законопроект поддержал Комитет Госдумы по экономической политике. Эксперимент продлится с 2027 по 2032 год. За это время власти оценят, как меняются поступления в бюджет и настроение в обществе, после чего примут решение о возможном полном запрете по всей стране. Об этом пишет парламентская газета. В Минфине уточнили, что в России нет собственного производства вейпов, а акцизные сборы от них невелики. Параллельно депутаты одобрили поправку, которая позволит муниципалитетам самим определять расстояние от школ, на котором запрещено торговать сигаретами. За нарушение бизнесу будет грозить потеря лицензии, а не просто штраф. В Самарской области разъяснили порядок школьных уроков при ракетной опасности и угрозе атаки беспилотников. Если за час до первого урока не отменяют тревогу, занятия переносят на вторую смену или проводят дистанционно. Об изменениях родителям сообщат классные руководители. В школах с двумя сменами, если за час до первого урока не объявили отбой, организуют дистанционное обучение. Вторая смена учится очно или дистанционно в зависимости от времени отбоя. В Самаре стартовал проект по изучению генетических рисков адаптации иностранных студентов. Ученые анализируют, как особенности разных этносов влияют на здоровье при переезде в Россию. В исследовании уже участвуют 30 студентов из Индии. Эксперты изучают влияние генетики и новых условий проживания на сердечно-сосудистую систему и обмен веществ. Есть первые результаты. Например, зафиксировано, что у индусов гораздо чаще, чем у других, обнаруживается гипертония. В будущем к проекту планируют привлечь студентов из Вьетнама, Китая, стран Ближнего Востока и Африки. Почти треть офисных работников в России допускают смену профессии на квалифицированную рабочую специальность. Главным условием является гарантированное место от работодателя. Причина интереса заключается в стабильности и достойной зарплате. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на аналитиков. В апреле средний предлагаемый доход в рабочей сфере достиг 100 тысяч рублей. Это почти на 20% выше медианной зарплаты по стране. Чаще всего респонденты готовы стать кондитерами, пекарями, поварами. Также в списке электрики, сварщики и монтажники. Доллар на сегодня 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей и 29 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 16 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Плюс 18-20 ночью, завтра днем плюс 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» 5 песен о любви.

0: 8-373-2010.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. 16 мая в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM.
1: Реклама. Во всех супермаркетах «Миндаль». Идеальный баланс чистоты и заботы для ваших волос с шампунем Head & Shoulders. Всего 319,99 за 360 граммов. Ваши волосы будут выглядеть безупречно. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: сейчас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В субботу, 16 мая, в Самаре ожидается переменная облачность. Преимущественно день пройдет без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 28.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Баланс Тауэрс – лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
5: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» – победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: без тебя.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103,6 FM.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. 16 мая в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис». Повесил свой сюртук.

0: 8-373-2010.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300.
1: Иван-Царевич и Серый Волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь Волк меняет обличие, Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 16 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Плюс 18-20 ночью, завтра днем плюс 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: 1000 ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Наслаждение. Освежающий и невероятно вкусный. Во всех супермаркетах миндаль. Газированный напиток Эвервис Кола. 500 миллилитров. Всего 59,99. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегапорт».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. 16 мая в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: море 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В субботу 16 мая в Самаре ожидается переменная облачность. Преимущественно день пройдет без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ближайшей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем плюс 27-29. Сейчас в Самаре плюс 28.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Balance Towers — лучший жилой небоскреб России у вас дома и квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
2: Реклама. Застройщик ООО «Созависимость» проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balance Towers — победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
3: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 8-9-3-7-3-20-10. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
1: Ну, рассказывай, где и как.
0: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
1: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
2: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. 16 мая в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов, завтра днем в Самаре плюс 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Кусается ипотека, но маленьких детей у вас нет, и вы не айтишник. В доме у Космопорта 2 для всех ставка 11,9%. Для всех, без исключения. Всего 11,9%. Как вам такая новость? Акция действует на 2- и 3-комнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
2: Полная стоимость кредита от 19,390% до 22,123%. Ставка 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1% пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта кредит рубль. Универсальная лицензия Банка России на 20.12 от 19 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Богатырская слобода предлагает корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
5: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы! Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В субботу, 16 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Плюс 18-20 ночью, завтра днем плюс 27-29 градусов. Сейчас в Самаре плюс 28.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
2: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212 9 515.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Иван-царевич и серый волк снова на сцене Самарского театра кукол. Здесь волк меняет обличье. Иван разъезжает по сцене на самокате, а его братья на скейтах. Народная сказка в современном прочтении. Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегафон».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Автосервис «Автомикс». Ваш автомобиль – наша забота. Полный комплекс услуг для любых марок автомобилей. Кузовной ремонт, локальная окраска кузова, удаление коррозии, ремонт двигателя и ходовой части автомобиля. Честные цены и гарантия на все работы. Город Самара, улица Ракетная, дом 4, корпус 2. Телефон 8-927-010-0150.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт Профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11 и 13.00. Ждем вас по адресу улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16.
5: Возрастные ограничения 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Медицинская».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. 16 мая в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: А ты уже был в Маламутленд? Это первое место, куда приходит лето. Пока в городе слякоть, здесь уже сухо, солнце, животные и живая природа. Всего 30 минут от города, и ты в другом мире. Поехали встречать весну по-настоящему. Посещение без возрастных ограничений.
2: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов» 0+.
3: Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
4: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11:00 и 13:00. Ждем вас по адресу: улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16.
5: Возрастные ограничения 0+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Чайный гриб родом из Китая, где его ценили за очищающие и заживляющие свойства. В Китае гриб называют хайбао – морское сокровище, или вэйбао – сокровище для желудка. Морское оно потому, что внешне чайный гриб похож на медузу. Сегодня чайный гриб. Самое первое упоминание чайного гриба относится к 221 году до нашей эры. Считается, что именно тогда, во времена императора Цинь Шихуанди, напиток из чайного гриба назвали эликсиром бессмертия. Это не один гриб. На самом деле это сожительство нескольких видов дрожжей и бактерий, образующих общую колонию. Научное название гриба – Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, SCOBY. В Европе чайный гриб называют «камбуча». Но это результат исторической ошибки. Японское слово «комбо-ча» означает «чай из водорослей», а чайный гриб в Японии называют «коча-киноко». Даже в домашних условиях при должном уходе гриб может вырастать до огромных размеров, превышая вес в 100 килограммов. Уж не знаю, у кого дома жил такой гриб. Бактериальная целлюлоза, которую строит гриб, по структуре почти идентична человеческой коже. Ею можно заживлять раны, поскольку она обладает естественными антисептическими свойствами, подавляя рост золотистого стафилококка. У чайного гриба есть электрический пульс, похожий на тот, что происходит у нас в мозгу. Гриб реагирует на свет и химические изменения в окружающей среде. Внутри гриба живут особые микроорганизмы – персистеры. Это клетки, которые находятся в состоянии глубокого покоя и не участвуют в ферментации. Их единственная цель – сохранить генетическую память колонии на случай катастрофы. Например, если вы забудете покормить гриб на полгода, тогда они проснутся и восстановят гриб. Чайный гриб – один из немногих земных организмов, который успешно прошел испытания в открытом космосе. Образцы чайного гриба выставляли за борт МКС на 18 месяцев, и он полностью восстановил структуру, вернувшись на Землю. В 1950-х годах в Италии гриб был настоящим письмом счастья. Его передавали из рук в руки с инструкциями и только бесплатно, считая, что его продажа приносит несчастье. И что на первом месте? Чайный гриб может умереть от сахара. Хотя гриб питается сладким чаем, крупинки нерастворенного сахара могут вызывать у него ожоги. Сахар нужно сначала полностью растворить в воде.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 28 градусов. 16 мая в субботу ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 18-20 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 27-29.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: выгодой до 2,5 миллионов рублей. Выбирай на balancetowers.ru.
1: Реклама застройщик ООО «Созависимый настрой». Проектная декларация на сайте nashkodom.rf. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни Balancetowers, победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург или Ленобласть. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации экскурсий для школьников, метастрельбище, музей княжий терем, пятиместные лесные домики, шатровый лагерь княжий стан, прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игры, забав, богатырская силушка, русская кухня и многое другое. 8-92-76-16-17-30.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 16 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 мая 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
2: Кондиционеры «Синтек». Ваш идеальный климат. Спрашивайте у монтажников города. Кондиционеры «Синтек».
3: «Баланс Тауэрс» – лучший жилой небоскреб России у вас дома. И квартиры нового поколения по специальной временной цене. Выбирай на balancetowers.ru.
4: Реклама застройщик ООО «Созависимостовой проектная декларация» на сайте наш.дом.рф. Подробности на balancetowers.ru. Жилые башни «Баланс Тауэрс» – победитель номинации «Лучший жилой небоскреб» по версии премии «Урбан 2025» среди регионов России, исключая Москву, Московскую область, Санкт-Петербург или Новость. Предложение действительно с 1 мая до 1 июля 2026.
5: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Стильно, уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Хотите новую квартиру, но семейная и IT-ипотека вам не подходят? В доме у Космопорта 2 ипотека 11,9% для всех. Всего 11,9% для всех. И для вас, конечно. Акция действует на двух- и трехкомнатные квартиры до 1 июня 2026 года.
5: Полная стоимость кредита от 19,391% до 22,323%. В ставке 11,9% годовых устанавливается по кредитному договору, заключенному с целью оплаты приобретения квартиры по договору долевого участия на весь срок кредита. И отсутствие личного страхования, процентная ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Первоначальный взнос от 50%. Срок от 3 до 30 лет. Валюта 30 рублей. Универсальная лицензия Банка России номер 2015 от 12 декабря 2018 года. Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Архитектор». Декларация на сайте naf.dom.rf.
6: Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
8: Ну, рассказывай, где и как.
7: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
8: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
9: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
10: Театр кукол «Лукоморье» приглашает детей от 4 до 12 лет и их родителей на спектакли каждую субботу и воскресенье в 11 и 13.00. Ждем вас по адресу: улица Ленинская, 160, район музея имени Алабина. Бронирование билетов по телефону 340-21-16.
11: Возрастные ограничения 0+.
12: Телефон рекламной службы 207-21-27.
13: Радио.

пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 16 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио Мегаполис.
2: Ты меня на рассвете

Знаю, чем скорее уедешь, тем мы скорее вечно будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебя теряю.

0: десятки игровых локаций. Единый вход. Семейный ресторан. Улица Красноармейская, 131. Активика-парк.рф.
1: База-база. Орел в гнезде. И никуда не торопится. 0+.
2: Время царского угощения в Миндале. Нежные, вкусные, тающие во рту фермерские паштеты от компании деликатесов. Паштет из гусиной печени с черными трюфелями. Паштет из печени индейки с вялеными астраханскими томатами. И другие вкусы, которые приятно удивят. Выбирайте тот, который станет вашим любимым. Миндаль. Наслаждайтесь сами и удивляйте своих близких и друзей.
3: Всем-всем-всем! Рыба Камчатского края, красная икра, морские деликатесы. Ждем вас с 19 по 24 мая. Уличная площадка ДК «Металлургов». 0+.
4: Богатырская слобода предлагает. Корпоративы для организации, экскурсии для школьников, метастрельбище, музей «Княжий терем», пятиместные лесные домики, шатровый лагерь «Княжий стан», прогулки на древнерусских ладьях. А каждые выходные – яркий веселый праздник состязаний, игр и забав «Богатырская силушка», русская кухня и многое другое. 892-76-16-17-30.
5: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: нами.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Чанган Дипал G318. Премиальный внедорожник нового поколения. 439 лошадиных сил. Разгон как у спорткара. Запас хода более 1000 километров. Только в Арена Авто. Первый официальный дилер Дипал в Самарской и Ульяновской областях. Дипал G318 уже в наличии. Успейте на тест-драйв. Тольятти, Южное шоссе 32. Телефон в Тольятти 270-300. 270-300.
2: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Любят взрослые дети аттракционы «Три медведя».
5: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
4: Детские и семейные.
5: Водные, надувные и экстремальные.
4: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио Мегаполис.
1: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 16 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На каких авто сейчас ездят мировые суперзвезды? В Голливуде мало кто осмелится приехать на тусовку на бензине. Захейтят экоактивисты. Главный аксессуар по-прежнему Tesla Cybertruck. Его обожают Риана и Джастин Бибер. Причем в этом сезоне модно не просто владеть кибертраком, а красить его в матовый бетонный цвет. Любителей комфорта возглавляет Леонардо Ди Каприо на электрическом Майбахе. Это и экологично, и внутри привычные кожи и дерево. В этом же списке Дэвид Бекхэм на итальянском Мазерати Фольгере и Дженнифер Лопес. Ее Bentley Continental теперь щеголяет отделкой из грибного мицелия вместо обычной кожи. А Уилл Смит выбрал Rivian — огромный электровнедорожник, который сейчас на пике популярности в Штатах. Среди любителей скорости Марго Робби. Она лихо крутит руль электрического Porsche Taycan Turbo S. А Dua Lipa выбрала гибридный 911. На их фоне Том Круз выглядит бунтарем. Он все еще верен бензиновому Бугатти. Интересно, кто еще идет против течения. Тейлор Свифт для гастролей выбрала бронированный Cadillac Escalade, а ее подруга Селена Гомес — флагманский BMW i7 с огромным панорамным дисплеем на весь задний ряд. Эд Ширан удивил всех кастомным Land Rover Defender. Снаружи это суровый внедорожник в ретро-стиле, а внутри — королевская роскошь с отделкой из редкого дерева. Леди Гага и вовсе игнорирует новинки, катаясь на винтажном пикапе Ford 90-х годов на механике. Ну а венчает список Beyoncé на уникальном Rolls-Royce Bobtail, который построили специально под нее. Говорят, цена перевалила за 28 миллионов долларов. Как видим, звездам мало просто купить дорогую машину. Нужно, чтобы у нее была легенда.
0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Во всех супермаркетах «Миндаль» средства для мытья посуды «Фейри» всего 99,99 за 450 миллилитров. Одна капля справляется с горой жирной посуды даже в ледяной воде. «Миндаль» – делаем цены ниже.
2: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: солнце с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 мая 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день фокусировки на отдаленных целях. Вы сможете отдохнуть от непосредственных дел и подумать о будущем. Тельцы, день подведения итогов. Будьте честны с собой и не закрывайте глаза на промахи и ошибки. Близнецы, хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле или в отношениях. Но вот новых дел лучше пока не начинать. Раки, осторожнее с планами, не стоит доверять чужим прогнозам и советам. Это тот день, когда правильнее всего будет вообще ничего не делать. Львы, ваша потребность придать четкие очертания планам столкнется с невозможностью это сделать по объективным причинам. Придется еще подождать. Девы, это день подведения итогов во многих областях жизни. Не стоит терять время, если нужно уладить дела или поставить точку в отношениях. Весы. День окажется значимым для новых дел. Обозначатся ваши обязанности и первые сложности. Будьте аккуратны и не соглашайтесь сразу на все. Скорпионы. День закладки новой программы. Будьте внимательны к своим мыслям и словам. Есть риск поставить себе ненужные цели. Стрельцы. Вы можете столкнуться с тайными препятствиями или чьим-то контролем. Ваши возможности действовать будут ограничены. Козероги, некомпетентность других приведет к сложностям и задержкам в ваших делах. Неподходящий день для начала дел. Водолеи, что-то будет мешать вам не то что пойти новым путем, но даже подумать об этом. Это день прощания с прошлым, и не факт, что оно состоится. Рыбы, идеальный день для уединения и очищения мыслей, тела и дома. Отпустите контроль от внешних событий.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 16 мая, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на субботу составит от 13 до плюс 18 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 25 до 30 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.
5: Spent 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли.

выходишь здесь, ну будь здорова, привет, привет.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды. Оздоровительные и спа-программы. Каскад открытых бассейнов. Отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Oh, Father, tell me.

0: Мы любим музыку. Мы любим Самару.
1: Радио «Мегаполис».
2: Почему день

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, день фокусировки на отдаленных целях. Вы сможете отдохнуть от непосредственных дел и подумать о будущем. Тельцы, день подведения итогов. Будьте честны с собой и не закрывайте глаза на промахи и ошибки. Близнецы, хороший день для того, чтобы поставить точку в каком-то деле или в отношениях. Но вот новых дел лучше пока не начинать. Раки, осторожнее с планами, не стоит доверять чужим прогнозам и советам. Это тот день, когда правильнее всего будет вообще ничего не делать. Львы, ваша потребность придать четкие очертания планам столкнется с невозможностью это сделать по объективным причинам. Придется еще подождать. Девы, это день подведения итогов во многих областях жизни. Не стоит терять время, если нужно уладить дела или поставить точку в отношениях. Весы. День окажется значимым для новых дел. Обозначатся ваши обязанности и первые сложности. Будьте аккуратны и не соглашайтесь сразу на все. Скорпионы. День закладки новой программы. Будьте внимательны к своим мыслям и словам. Есть риск поставить себе ненужные цели. Стрельцы. Вы можете столкнуться с тайными препятствиями или чьим-то контролем. Ваши возможности действовать будут ограничены. Козероги, некомпетентность других приведет к сложностям и задержкам в ваших делах. Неподходящий день для начала дел. Водолеи, что-то будет мешать вам не то что пойти новым путем, но даже подумать об этом. Это день прощания с прошлым, и не факт, что оно состоится. Рыбы, идеальный день для уединения и очищения мыслей, тела и дома. Отпустите контроль от внешних событий.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис. Романтический вечер.
1: Призрачно все в этом мире бушующее.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM. Obsession.

Sagabona con Johnny Wayne Sagabona.

зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: trumpet. The trumpet. It's mambo number 5.
1: Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.